Ана Юсуф Ди Кетч. Телегани бит. Ана бала сириш каво кайу синдраса не мушк. Мишала дюру ва каво кво. Фанфана бога репсе. Ешкандану фильме мафия Фрэнсис Форд Коппола. Тенга де биг бури бич ндо бека каса мук.